город, город сопит, нам дезует на прочей. Валяет и флямур комтар, нам дезжаку на прдей. И это ж на Дорнтон, мы малый аманет. Пер не ком чешти джал аманет, и дзот арбрежи, эле тока нуке трет. Сатрой, эсатье диричилит плет мэй, дыш шевтари дотке сикат делит пармбисы.